0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱮᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱧᱩ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱭᱚᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱠᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱛᱚ ᱧᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱩᱵᱩ ᱫᱟ ᱫᱩᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝ ᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱞᱟ ᱫᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱵᱟᱛ ᱫᱩ ᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚᱭ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱮᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱮᱱ ᱦᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱯ ᱪᱮᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱮ ᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢ ᱯᱚ ᱪᱷᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ ᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱵᱚᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱥᱮᱫᱟ ᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮ ᱫᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chou xi ji de ya ni rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ng mo mi sim chu xi ba na za wa ni du ju me ba dan da ga ni yin de jiao nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim chu zhe ji de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me po chu dong, pa ma bun qi, ga ni lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, gali yin a yi song na ru.
0: Ndor na,
1: du deri ni song, co a jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xie cu zhīng gē.
2: Chūpa nā bā tsō, tātā chī jī sēn jī bī līng zhēn dā nā, bē jō lōng tī nī tī līng kāng kāng kē lōng tī jī, nī yōng sī wē rā yōng xī bī rī zā līng zhēn dī rē, ngā nā nī zhōng bā chūng rā yī. Shūpa nī wē nā, sē jī kā tā xē tōng zhā wār, tsā tōng gā nzī tō lā, lé jì tìng yu, tò gong gè zhà qiàn dà lì, dù jì kà rì pà bàn dè, 德林克下下月菜节为去应验。这就将中南百年明兰的恩怨完呢都于托工客热情难上瘾了。德林克修白地出了能自己不同于你下着这感情系统这会儿卡如果对吧等从。中西蓝城记得默默不写若而从将荣荣个啥呢人都几米说说我写个切的作为工作忙不修比女子等住的人都进来的亲戚月比得人个下下谈及伦敦安全用完没